0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: خودش یه حاسه زن سبق دیگه بیزن.
1: Да здравствует лето!
2: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

сердце, знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Мечта выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Заречный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: У нас сегодня начинается рабочая трудовая неделя, которая продлится, по-моему, если не ошибаюсь, у тех людей, которые на государственной службе, по-моему, 4 дня. Те, кто не на государственной службе, у тех вечный рахат. В общем, я на работе в этот понедельник. Это радиоприбой Расул Алибеков. Будем знакомы. Поехали дальше.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Стояли, перетирали о погоде с нашим соседом Митричем и немножечко, в общем-то, углубились в историю средних веков. Но об этом мы поговорим чуть позже, пока же. А в столице Дагестана на этой неделе нас ждут дожди, как говорят синоптики. Дождливая погода ожидается по ходу. Ну, это они так говорят, собственно говоря. А пока будем наслаждаться тем, то, что есть солнечная погода. 23 градуса тепла на данный момент, днем плюс 25. Но мы понимаем, что плюс 25 в тени. У нас это все плюс 40, а не в тени. Берегите себя, одевайтесь, в общем-то, согласно погоде. Обязательно головной убор. Конечно же, побольше нужно пить водички. Не находиться в солнечных местах, потому как солнце на данный момент оно является опасным в это время. 3 метра в секунду ветер северо-западного направления. Как я уже говорил, сегодня у нас, в общем-то, без осадков. Стояли, перетирали, значит, с нашим соседом Митричем. Митрич говорит: слушай, ты знаешь, я сейчас изучаю историю средних веков. Ты помнишь, кто такой, Тахтамыш? Я говорю: Тахтамыш, конечно же, помню, это хан Золотой Орды, это потомок Тука Тимура, 13-го сына Джучи, старшего сына Чингисхана. Ух ты, как ты знаешь, историю? Я говорю: я не особо так знаю эту историю, в общем-то, но где-то вот со школьной программы, где-то вот так, собственно говоря. Я говорю: да, я знаю. Ты знаешь, Митрич говорит, вот кого, боялся, хан Тахтамыш, ты знаешь? Я говорю: это я знаю. Во-первых, он не боялся, собственно говоря, никого, очень смелый был парень, но боялся он, было кого бояться. Он говорит: кого, боялся, хан Тахтамыш? Я говорю: кота. Как кота? Обыкновенного кота? Я говорю: да. Но необыкновенного кота. Тахтамыш, Митрич, я так пошутил с Митричем. Я говорю: Митрич, Тахтамыш, боялся хана Тохта-кота.

0: 1986 году итальянская группа «Радиорама», которая сейчас поет в нашем эфире, выпустила трек, который моментально завоевал сердца меломанов по всему миру. Песня была выполнена в жанре итало-диско, евробит и евроденс, и вошла в альбом под названием «Второй альбом». Эта песня стала одним из самых узнаваемых хитов группы, оставив яркий след, конечно же, в истории музыки. В песне этот образ используется как метафора желания установить связь с человеком, который чувствует себя далеким и, конечно же, изолированным. Здесь даже есть вот такое вот приглашение «Take a look around», «Оглянись вокруг», что сие символизирует надежду на то, что даже при различиях и различных, возможно, возможностях можно достичь понимания. Ну, в различиях, возможно, достичь понимания, если дословно переводить, в общем-то, слова этой песни. Ну, таким образом, «Яйцы» — это не просто танцевальный трек, а история о поиске связи в мире, где часто ощущается изоляция и, конечно же, о ценности принятия чужой уникальности и страхов. У меня на данный момент все. Говорить красиво не умею. Радиорама, «Яйцы» на волнах радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Диана Гаджиева в эфирной студии радио «Прибой». 3 дня, в общем-то, я ее не видел. Практически 3 дня, ну, 2,5 дня. И Диана готова в хорошем расположении духа. Я говорю, ну, мы должны быть с тобой в хорошем расположении духа. Это любовь. Потому как в любом случае ведущий радиостанции должен, ну, независимо от того, спал он ночью, не спал, в общем-то, есть настроение или нет, отвечать утром, ну, в нашем случае, на приветствие, значит, голосом человека, который уже проснулся. Ты знаешь, это целое искусство. Финал часа был за Кристиной, мы переходим в час следующий. Впереди у нас самые актуальные новости к этому часу на радио «Прибой».
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В стране разработали инновационные методы лечения опухоли мозга. Магомед Рамазанов проинспектировал ход строительства магистрального водовода, и дагестанские самбисты выиграли чемпионат России. Теперь подробно. Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения глиомы, одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга. Об этом сообщили в Миноборнауки. Работу выполнил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ, нейрохирургии имени академика Борденко и МГУ имени Ломоносова. Исследования проводились в рамках гранта Миноборнауки. Междисциплинарный коллектив исследователей и врачей предложил инновационные подходы как к выявлению заболевания, так и к его терапии. Полицейским, которые замещают других сотрудников МВД на нетиповых должностях, увеличат месячные оклады. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале публикования нормативных правовых актов. В частности, сотрудник центрального аппарата, замещающий эксперта, ревизора или специалиста-врача, будет получать ежемесячный оклад в размере 35 819 рублей, а на должности статс-секретаря замминистра – 63 039 рублей. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов проинспектировал ход строительства магистрального водовода Черкей-Махачкала-Каспийск, который после ввода в эксплуатацию обеспечит надежное водоснабжение около 1 миллиона жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Проект реализуется с 2022 года. Общая протяженность объекта составляет 78 километров, проектная мощность – 176 тысяч кубометров воды в сутки. На сегодняшний день уложено 68 километров трубопровода. После паводков обследованы аварийные участки с проседанием грунта. Премьер поручил Минстрою и подрядчику оперативно устранить риски и обеспечить безопасную реализацию проекта. Режим повышенной готовности введен Дакэнерго в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. В регионе ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду, сообщает энергокомпания. Режим предполагает полную мобилизацию сил и средств филиала. В случае необходимости к устранению возможных последствий непогоды готовы 173 бригады. Энергетики призывают жителей соблюдать осторожность, избегать нахождения рядом с оборванными проводами и сообщать об аварийных отключениях в контакт-центр компании. Сборная Дагестана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате первенства России по самбо среди спортсменов с нарушениями слуха. В активе команды 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали, сообщает Минспорт Республики. Соревнования прошли в Майкопе. Победителями, в частности, стали Абдулгасан Курбанов и Курбан Муртазалиев. Также в копилку сборной добавилось серебро Магомеда Алискерова. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 47 копеек. Евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: посидели, немного поговорили с выпускающей новостей Дианы Гаджиевой. Диана спрашивает: слушай, это вот у меня новость была про воду, вот, а ты вообще пьешь воду из-под крана? Я говорю, пью ли я воду из-под крана? А, знаешь, Диана, да за те деньги, что я плачу за нее в месяц, она должна лечить все болезни и, конечно же, регенерировать потерянные органы. Конечно же, пью. Маранди на волнах радио «Прибой». Великолепнейшая песня «Save Me». Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же желаю всем доброго утра и хорошего начала рабочей недели. В вашей компании до 11.00 только лучшая музыка. Далее еще лучше.
1: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Солнечное лето. Ну, солнечное лето отличается простотой мелодии и, конечно же, запоминающимся текстом, что сделало эту песню доступной широкой аудитории. Песня исполнялась солисткой Натальей Гулькиной, чей голос стал визитной карточкой группы «Мираж». Ее вокал добавил песне особой эмоциональности и, конечно же, выразительности. Нам приятно было вспомнить хит давно минувших дней. На радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Эту историю о красивых мимолетных чувствах и их утрате нам рассказал Дмитрий Колдун на волнах нашей радиостанции. Наша радиостанция – это радиостанция «Прибой».
1: Погода.
0: История называлась «Мэрилин Монро». Так, что у нас о погоде? 23 градуса сейчас, на данный момент, днем плюс 25. Облачно с прояснениями, ветер 3 метра в секунду северо-западного направления, у нас без осадков.

0: Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали.
1: В истории российской популярной музыки мало найдется групп, которые смогли бы похвастаться такой невероятной популярностью и долголетием, как «Руки вверх». Зародившись в лихие 90-е, они, знаете, не просто пережили смену тысячелетий, но и продолжили собирать многотысячные стадионы, оставаясь одной из самых любимых и узнаваемых групп в стране. Их песни — это не просто хиты, это целая эпоха, саундтрек жизни миллионов людей, которым, ну, где-то 13-14 лет. Это новая песня в нашем эфире, 8 часов и 34 минуты, время московское, прямо по курсу у нас рубрика «Пробки».
2: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Так, заходим в Яндекс.Карты и смотрим, что тут у нас по поводу дорожной развязки города Махачкалы, которая в последнее время, ну, вы знаете, ну, не претерпела особых изменений за счет того, что, в общем-то, даже то, что люди ушли на каникулы, студенты и, в общем-то, школьники, там, где и была загруженность, в общем-то, дорог, так они, в общем-то, и так она, в общем-то, и осталась. Я сейчас пытаюсь зайти туда, куда мне нужно зайти. Что-то мне не получается зайти именно туда. Нет, зашел, все нормально, все хорошо. А вот, так, что тут у нас? У нас здесь троллейбусное кольцо, не критично. Въезд в город Махачкалу со стороны старой трассы, так и новой трассы. Немножечко перегружена дорога. А вот, ну не совсем, не критично, не критично. Не скажу, что прям так пробочно, но в некоторых районах города Махачкалы наблюдается большое скопление автомобилей. Люди едут на работу, и этим практически все сказано. А проспекта Кушинского немного. Ну, в общем, там, где они были, там они и есть, собственно говоря. Они как бы никуда не исчезали. И порой, вы знаете, они возникают только лишь из-за того, что наши тигры-львы и всевозможные пантеры и пантерицы, как они себя называют, в общем-то, бросают свои автомобили, где попало и как попало. Именно поэтому, в общем-то, и так пропускная способность нашего города не очень-то большая, на уровне 80-х годов прошлого столетия. Ну и любой автомобиль брошенный, или же, так сказать, оставленный, чтобы все видели, чей это автомобиль и кто из него вышел, как профессор, великий физико-математических наук. Вот, собственно говоря, именно поэтому и возникают пробки. Не делайте этого, соблюдайте правила дорожного движения, учите правила дорожного движения. Вот, тогда, в общем-то, все будет хорошо. И соблюдайте, в общем-то, правила скоростного режима. Это самое главное. Да, и еще помните вот о чем. Чем ярче и, скажем так, супер ярко вы поставите свои фары, будь то верхнего отдела или же нижнего, на свой автомобиль, чтобы казаться круче, тем больше встречных назовут вас чудесным чудаком.
1: Кто там? Лето?
2: Открой свою дверь в лето. Радио «Прибой».

0: I don't wanna talk.
1: Успех этой группы
0: If it makes you feel sad.
1: Объясняется не только музыкальным талантом и оригинальным звучанием, но и способностью создавать песни, которые эмоционально резонировали с массовой аудиторией.
0: I apologize.
1: Музыкальный стиль группы ABBA двигался от популярного рока к сложным мелодиям с элементами диско и, конечно же, электронной музыки.
0: No self-confidence.
1: Их сценический образ был ярким и запоминающимся, сочетая в себе гламур 70-х с блесками, костюмами и, конечно же, платформами. Легкость визуальной узнаваемости, эволюция стиля шла в ногу с тенденциями того времени и вносила вклад в глобальную популярность. Ну, к тому же, техническое качество записи было на высоте для 70-х, что позволяло музыке группы ABBA звучать современно и свежо на протяжении нескольких десятилетий. Я думаю, в этом и кроется успех этой группы, которая на протяжении стольких лет постоянно на слуху. Мы их очень любим. Это группа ABBA на радио Прибой.
2: Реклама на радио.
3: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
4: Имеются противоположные. Показания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: Лезгинская поговорка. Буба мачерди.

0: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Россия обсуждает полную отмену виз с несколькими странами. В Дагестане обновят правительство, и ГАИ республики переведена на режим повышенной готовности. Теперь подробно. Россия ведет переговоры с Бахрейном, Индонезией, Кувейтом и Малайзией по вопросу полной отмены виз. Об этом зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в северной столице. Вице-премьер указал, что переговоры также касаются организованных туристических групп из Индии и Вьетнама. А также напомнил, что в прошлом году Россия ввела безвизовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией и некоторыми другими странами. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов заявил о планах обновить аппарат правительства республики примерно на 30%. Несоответствующих требованиям сотрудников уволят, сообщил глава Кабмина. Он подчеркнул, что важно не оставить без дела профессионалов с хорошим опытом. Кадровые перестановки происходят на фоне смены руководства республики. 4 мая президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Меликова, возглавлявшего Дагестан с октября 2020 года. Его место занял Федор Щукин. Магомед Рамазанов был назначен премьером 13 мая. В Дагестане в связи с действием режима чрезвычайной ситуации федерального характера и прогнозируемым осложнением оперативной обстановки в связи с непогодой сотрудники госавтоинспекции переведены на режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что перед каждым заступлением на службу личному составу доводятся необходимые алгоритмы действий и дополнительные инструкции на случай возникновения нештатных ситуаций. Особое внимание уделяется готовности к оперативному реагированию на возможные происшествия на дорогах в условиях ухудшения погоды и последствий паводков. Дагестанские животноводы получили более 40 различных наград на российской выставке племенных овец и коз. Одно из масштабных событий в отрасли прошло в Калмыкии на прошлой неделе. Регион представили 11 хозяйств. Отмечу, что республика находится на первом месте в стране по поголовью овец и коз. Регион также входит в число лидеров по производству шерсти и поголовью крупного рогатого скота. Открытый чемпионат по кроссфитболу состоится 20 июня на городском пляже Махачкалы. В нем примут участие команды из Дагестана и других регионов России. Об этом сообщает Комитет по спорту администрации города. Соперниками дагестанских спортсменов станут сборные из Чечни, Ингушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и других регионов. Общий призовой фонд турнира составит 200 тысяч рублей. Помимо денежных наград, всех победителей ждут медали и грамоты. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
2: Диана сказала: слышал же, новость хорошая была про поводу того, что виз не нужно. Я говорю: ну, ты знаешь, я слышал еще одну хорошую новость для пенсионеров. Она говорит: какую? Я говорю: вот на Мальдивы теперь пенсионерам можно ехать без визы. Радио «Прибой», в эти утренние часы мы желаем вам доброго утра.
3: О,

0: У нас сегодня лето, а лето — это не просто время года, а состояние души. Это аромат свежескошенной травы, вкус холодного лимонада, шепот волн у берега и бесконечное солнце, которое дарит нам энергию и, конечно же, вдохновение. В эту пору даже самые простые моменты кажутся волшебными, а воспоминания яркими и сочными, как спелые ягоды клубники, купленные на втором рынке за 350 рублей. «Аура» — так называлась песня в исполнении Ани Лорак, которая прозвучала на волнах радио «Прибой». Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброго утра и хорошего начала рабоче-трудового недели в этот понедельник. В эфирной студии радио «Прибой» до 11 работает Расул Алибеков. С вами только лучшая музыка.
1: «Кардживи» — это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. «Кардживи» — это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна — время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Есть такой альбом, он называется «Blue Cafe». В нем найдутся и тягучие блюзы, и летучие популярные номера. В конце 90-х подобных шедевров от Криса Ри, конечно же, никто, кроме преданных поклонников, не ждал. Но тогда казалось, что после «Дороги в ад» артист не сможет создать ничего сопоставимого по качеству. И все же главным вкладом Blue Cafe в хитовую коллекцию Криса Ри остается заглавный трек, который сейчас звучит в нашем эфире. Демонстрирующий склонность маэстро к блюзовым балладам со слайд-гитарой, покачивающимся в дурманящем темпе. В дурманящем темпе, или как в данном случае, в ритме босановы. Великолепнейшая песня, великолепнейшая работа. Ну и, конечно же, мы отдаем дань памяти этому великому музыканту на радио «Прибой». Пока все.
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина «Витатмин». Спрашивайте в аптеках города.
5: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова 22. Ждем вас.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Одну зовут Сия, другую зовут Кайли Минок. Dance Along. Песня о желании танцевать в одиночестве и как следует повеселиться. Очень хорошая песня, ни к чему не обязывающая. Знаете, такая песня, которую у нас принято называть «летняя песенка», но в то же время с размахом на то, что называется «стопудовый хит». Сейчас 24 градуса тепла в столице Дагестана, днем плюс 25, солнечная погода, ветер 3 метра в секунду северо-западного направления. Что касаемо осадков, они не ожидаются в ближайшее время.
1: Да здравствует лето!
2: Радио «Прибой».

0: когда был впервые представлен этот клип, знаете, он просто поразил нас своей, знаете, простотой. Певица Ёлка представила ролик в формате, знаете, ну такой вот самый простой. В кадре певица гуляет по залитому солнцем полю, в руках у нее стул с надписью «Дом». Посреди поля она ставит стул, переодевается в халат и устраивается на нем с чашечкой кофе. И песня звучит из ее уст. 9:36 время московское. Мы сделаем с вами небольшую остановочку. Ну а затем вернемся к музыке, ибо наш конек — это только лучшая музыка, а другую мы просто-напросто не держим, потому как это первое радио Северного Кавказа. Радио «Прибой».
1: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Я сижу и думаю, с чего бы начать свой рассказ по поводу этого музыканта-исполнителя. Это Роберт Плант, это не просто голос. Это легенда, чье влияние на рок-музыку невозможно просто переоценить. Журнал Rolling Stone назвал его величайшим вокалистом всех времен. Он является командором Ордена Британской империи за заслуги в музыке. Его состояние оценивается в сотни миллионов долларов, но он неоднократно отказывался от гигантских гонораров за полноценное воссоединение с группой Led Zeppelin, предпочитая двигаться вперед и исследовать новую музыку. Сегодня же он продолжает гастролировать, исполняя как классику Zeppelin'а в новых аранжировках, так и материал со своих сольных альбомов. Он остается артистом, который не боится рисковать, и живым доказательством того, что настоящий талант не подвластен времени. Мы рады были вспомнить тебя, золотой бог рока. 29 пальм, Роберт Плант, без комментариев, радиоприбой. Итак, двигаемся далее.
1: Реклама на радио. Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Не знаю, какой по счету у нее параграф ее жизни с песней «Факт». Сотый, наверное, но финал часа был именно за ней. Это «Слава». Новый час откроет Надир Акмаль, а также продолжение последует от Далиды. Очень хорошие песни, прямо по курсу, но прежде будут новости. Диана Гаджиева уже готова.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В стране разработали инновационные методы лечения опухоли мозга. Магомед Рамазанов проинспектировал ход строительства магистрального водовода, и дагестанские самбисты выиграли чемпионат России. Теперь подробно. Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения глиомы, одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга. Об этом сообщили в Миноборнауке. Работу выполнил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ, нейрохирургии имени академика Борденко и МГУ имени Ломоносова. Исследования проводились в рамках гранта Миноборнауки. Междисциплинарный коллектив исследователей и врачей предложил инновационные подходы как к выявлению заболевания, так и к его терапии. Полицейским, которые замещают других сотрудников МВД на нетиповых должностях, увеличат месячные оклады. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале публикования нормативных правовых актов. В частности, сотрудник центрального аппарата, замещающий эксперта-ревизора или специалиста-врача, будет получать ежемесячный оклад в размере 35 819 рублей, а на должности статс секретаря замминистра – 63 039 рублей. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов проинспектировал ход строительства магистрального водовода Черкей-Махачкала-Каспийск, который после ввода в эксплуатацию обеспечит надежное водоснабжение около миллиона жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Проект реализуется с 2022 года. Общая протяженность объекта составляет 78 километров. Проектная мощность – 176 тысяч кубометров воды в сутки. На сегодняшний день вложено 68 километров трубопровода. После паводков обследованы аварийные участки с проседанием грунта. Премьер поручил Минстрою и подрядчику оперативно устранить риски и обеспечить безопасную реализацию проекта. Режим повышенной готовности введен Дакэнерго в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. В регионе ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду, сообщает энергокомпания. Режим предполагает полную мобилизацию сил и средств филиала. В случае необходимости к устранению возможных последствий непогоды готовы 173 бригады. Энергетики призывают жителей соблюдать осторожность, избегать нахождения рядом с оборванными проводами и сообщать об аварийных отключениях в контакт-центр компании. Сборная Дагестана заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате первенства России по самбо среди спортсменов с нарушениями слуха. В активе команды 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали, сообщает Минспорт Республики. Соревнования прошли в Майкопе. Победителями в частности стали Абдулгасан Курбанов и Курбан Муртазалиев. Также в копилку сборной добавилось серебро Магомеда Алискерова. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Посмотри. Так называлась песня. Посмотри. В исполнении Акмаля, который спел эту песню на нашей радиостанции. Кстати, он был нашим гостем, приходил сюда к нам в очередной из своих визитов в город Махачкалу. Ну, сидели, разговаривали о творчестве, перетирали за жизнь. В общем, да, внушительная была плодотворная беседа. Дали информацию о нашем деловом партнере.
1: Это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджели – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Эта женщина навсегда вошла в историю как музыки, так и Франции. Одна из величайших французских певиц – Далида. Когда-то очень быстро взобралась на пьедестал и сразила всех своим потрясающим голосом. Однако уже после ее трагической кончины люди были поражены мужественностью и печальной судьбой исполнительницы. Даже есть, по-моему, фильм, так и называется «Далида». «Ностальжи» — так называлась песня, которая прозвучала на волнах радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
7: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
11: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12

0: Погода.
1: В нашем эфире обновленные лишь свежие данные о погоде. В столице Дагестана, в городе Махачкале, сейчас солнечная погода. И на данный момент 10 часов и 31 минута. Температура воздуха составляет 25 градусов тепла. 25 также и сохранится. Ветра практически нет, и осадков тоже не ожидается.
2: Радио Прибой. Настрой на 107 FM.

Так обидеть тебя.

0: Причина расставания туманно указана в песне. Ее поступок Нюши, в результате которого он, Егор, перестал верить в искренность ее чувств, поэтому, скорее всего, ушел с обидой и болью. Нюша, радиоприбой.
1: Так обидеть тебя. Так обидеть тебя.
2: Реклама.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
7: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Привет, слушатели радио Прибой Махачкала. С вами Авраам Руссо. Слушайте мою песню «Через любовь» и наслаждайтесь. Люблю вас.

0: В Махачкале сейчас очень хорошая погода. Чуть про Москву не сказал. Да, скоро мне визит в Первопрестольную. В Махачкале сейчас очень хорошая погода. Светит солнце, не жарко и не холодно. Самое время для того, чтобы пройтись по великолепнейшему городу. Что, в общем-то, я сейчас и сделаю. У меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Расул Алибеков.
1: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Россия обсуждает полную отмену виз с несколькими странами. В Дагестане обновят правительство, и ГАИ республики переведена на режим повышенной готовности. Теперь подробно. Россия ведет переговоры с Бахрейном, Индонезией, Кувейтом и Малайзией по вопросу полной отмены виз. Об этом зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в северной столице. Вице-премьер указал, что переговоры также касаются организованных туристических групп из Индии и Вьетнама. А также напомнил, что в прошлом году Россия ввела безвизовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией и некоторыми другими странами. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов заявил о планах обновить аппарат правительства республики примерно на 30%. Несоответствующих требованиям сотрудников уволят, сообщил глава кабмина. Он подчеркнул, что важно не оставить без дела профессионалов с хорошим опытом. Кадровые перестановки происходят на фоне смены руководства республики. 4 мая президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Меликова, возглавлявшего Дагестан с октября 2020 года. Его место занял Федор Щукин. Магомед Рамазанов был назначен премьером 13 мая. В Дагестане в связи с действием режима чрезвычайной ситуации федерального характера и прогнозируемым осложнением оперативной обстановки в связи с непогодой сотрудники госавтоинспекции переведены на режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что перед каждым заступлением на службу личному составу доводятся необходимые алгоритмы действий и дополнительные инструкции на случай возникновения нештатных ситуаций. Особое внимание уделяется готовности к оперативному реагированию на возможные происшествия на дорогах в условиях ухудшения погоды и последствий паводков. Дагестанские животноводы получили более 40 различных наград на российской выставке племенных овец и коз. Одно из масштабных событий в отрасли прошло в Калмыкии на прошлой неделе. Регион представили 11 хозяйств. Отмечу, что республика находится на первом месте в стране по поголовью овец и коз. Регион также входит в число лидеров по производству шерсти и поголовью крупного рогатого скота. Открытый чемпионат по кроссфитболу состоится 20 июня на городском пляже Махачкалы. В нем примут участие команды из Дагестана и других регионов России. Об этом сообщает Комитет по спорту администрации города. Соперниками дагестанских спортсменов станут сборные из Чечни, Ингушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и других регионов. Общий призовой фонд турнира составит 200 тысяч рублей. Помимо денежных наград, всех победителей ждут медали и грамоты. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». «Прибой». Золотой хит Дагестана.

Музыка воспоминаний. На радиоприбой с Адамом Будагиловым.

0: Каждому человеку судьба приготовила свой жизненный путь, и который должен пройти, преодолевая все препятствия, выпавшие на его долю. Но при этом все же большинство людей любят мечтать, выстраивать своеобразный мостик, ведущий к тому, чтобы они хотели иметь в будущем. Другими словами, при помощи фантазии человек старается, скажем, сконструировать свой завтрашний день. И вот и в наполненной глубоким смыслом песни «Плод» автор, сам исполнитель, от лица которого ведется повествование, мечтает вырваться из паучьей сетей рутинных и монотонных будней, забыть прошлые ошибки и обрести наполненную новыми красками счастливую жизнь. Тут понимает он, что выбранный им путь будет не из легких, и маленький плод, символизирующий жизненный путь, весьма беззащитен перед возникшей на пути грозной стихии. Тем не менее, герой готов покинуть твердый берег и отправиться в неизвестность с оптимистичным настроением или настроем для поиска желанного плодотворного пути, который поможет ему самоутвердиться и в итоге одарит счастьем. 11:12 московское время, друзья мои, вы слушаете радио «Прибой». Это программа «Ретро» и «Нежные элегия». «Плод» – истинный такой шедевр, на многие годы прославивший имя своего автора, прозвучал на наших волнах какие-то часы и минуты. Юрий Лоза был здесь только что. Говорю всем добрый день. Сегодня понедельник, новая неделя, новое настроение. 8 июня, лето продолжается. Зовут меня Адам. Остаемся в одной компании и слушаем отличные песни прошлого века.
1: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания, непереносимость пчелопродуктов.
6: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Друзья мои, музыка 90-х и 2000-х не просто ностальгия по ушедшей эпохе, но и, скажу вам, настоящая загадка. Многие песни, которые звучали на дискотеках и в каждом дворе с утюга, на самом деле скрывали куда более глубокий смысл. Просто о юности мы не задумывались, о текстах, а спустя годы осознаем, что не все так весело, как казалось. Одним из таких примеров вот песня «Снегири» группы «Иванушки Интернешнл». В 99-м году ее припев пропевали все, от подростков до взрослых, а вот пародии и шутки про «Снегири-нигири» множились со скоростью света даже. Но лишь немногие понимали, что на самом деле за этими словами скрывается трагическая история войны и гибели молодых солдат. Снегири не просто птицы, в символике и фольклоре, друзья мои, они часто ассоциируются с душами погибших, особенно молодых людей. И песня «Снегири» — это не нечто большее, чем случайный набор слов. Это метафора жизни, которая обрывается слишком рано. Половина 12-го, московское точное время, радио «Прибой» из Макачкалы. Всем большое привет и доброго понедельника. 8 июня продолжается. Зовут меня Адам. Остаемся в одной компании и слушаем Дезри и ее лайв через буквально 6 секунд.
1: Радио «Прибой». Галерея мягких шедевров.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: На волнах радио прибудет, друзья, моя песня, сделавшая Андрея Губина известным, но и, конечно, не только затронула сердца миллиона слушателей, ставшая символом целого поколения. Песня «Птица» на волнах радио прибудет в программе «Ретро», ставшая важной частью его репертуара и продолжающая жить в сердцах поклонников и сегодня, конечно, тоже. 47-я минута 12 часа. Вы слушаете радио из Махачкалы. Это «Прибой». И программа «Ретро» продолжается. Легендарный «Такуа Задулаев» продолжит следующие минуты на волнах нашего радио в рубрике «Золотой хит Дагестана». Оставайтесь с нами. Всем хорошего дня.
1: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

на волнах радио. Привет, друзья мои, цыганские бароны и их эскучами. Вот история в 1989 году, вспомнил я, Джипси Кингс были приглашены на инаугурационный бал к Джорджу Бушу-старшему в Вашингтон. Но свободолюбивые ромалы отказались от высокой чести и вместо этого отправились домой почему-то в Арли, свой город, своим семьям, чтобы отдохнуть от суеты шоу-бизнеса. Итак, финальный трек, друзья мои, Александр Барыкин и «Аэропорт». Наш взлет, наш полет продолжается. Новый час впереди и новости дня ровно в 12.

0: Столица 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
1: На радиоприбой новости.
2: Новости. Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Цели продовольственной доктрины, достигнутой с опережением, Магомед Рамазанов поздравил социальных работников Дагестана с профессиональным праздником, и в Махачкале пройдет межрегиональный фестиваль. Теперь подробно. В стране с опережением достигнуты цели продовольственной доктрины. Показатели самообеспеченности России по зерну, рыбе, подсолнечному маслу и картофелю значительно превышают плановые, рассказали в Минсельхозе. Отмечается, что доктрина, разработанная на 10 лет, предполагает обеспечение населения продовольствием на уровне от 75 до 100% в зависимости от вида продукции. Отмечается, что определенную тревогу вызывает ситуация с выполнением показателя по обеспечению молоком. На сегодняшний день он составляет 85% при плане 90%. Данная цифра учитывает поставки молочных продуктов из Белоруссии. При внезапных острых проявлениях болезни пассажиры крупных аэропортов смогут рассчитывать на экстренную или неотложную медицинскую помощь. Этого требуют новые правила оказания медпомощи в аэропортах, которые вступят в силу 1 сентября. В них детально прописывают, как и где должны работать фельдшерские здравпункты, каким оборудованием оснащаться, что делать при чрезвычайных ситуациях. Новый порядок распространяется только на аэропорты, через которые проходит более 39 тысяч пассажиров в месяц. Председатель правительства республики Магомед Рамазанов поздравил социальных работников Дагестана с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их труд имеет особую общественную значимость и заслуживает самого глубокого уважения. Каждый день специалисты помогают людям преодолевать жизненные трудности, оказывают поддержку тем, кто оказался в непростой ситуации, дарят внимание, заботу и надежду. В Дагестане продолжается строительство нового жилого микрорайона в Мамедкале, предназначенного для граждан, чьи дома были разрушены стихийным бедствием. Специалисты уже приступили к активной фазе. Полным ходом идут планировка и выравнивание территории, а также инженерное укрепление грунтовых оснований. Параллельно обустраиваются временные подъездные пути, что обеспечивает бесперебойную доставку строительных материалов и проезд тяжелой техники. Под масштабный проект выделено 10 гектаров земли. С 9 по 12 июня в Махачкале пройдет межрегиональный фестиваль «Кавказ. Единая семья», в котором примут участие танцевальные и вокальные коллективы из регионов Северокавказского федерального округа, а также артисты из Великого Новгорода, Луганска и Ульяновска. Фестиваль является лауреатом премии правительства России. Концерты состоятся на центральных площадках города и в пригородах. Завершится фестиваль галопредставлением. Организаторы называют мероприятие главным культурным фестивалем макрорегиона. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
1: Час желаний.
3: Желаю.
1: С Адамом Будагиловым.
3: С Адамом Будагиловым.

0: Радиоприбой.
1: Друзья, мы вещаем на всю планету. Радиоприбой приветствует всех здесь из Махачкалы, 12.08 по Москве. Начинается программа по заявкам «Час желания». Вы можете писать, где бы ни жили, в каком бы краю планеты ни находились, на наш МАКС на 8-988-291-1007. Итак, ваши сообщения, ваши приветы и пожелания послушать свою любимую песню обязательно исполнится в течение этого музыкального часа на волнах радиостанции «Прибой». Зовут меня Адам, всем салам алейкум. И напомню программу прекрасный спонсор, ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: час желаний.
1: Ну что ж, друзья мои, программа по заявкам началась на волнах радио «Прибой». Пишем на наш МАКС на 8-988-291-1007, как это сделали вот из далекого Калининграда. Сообщение такого характера вот своему родному Дагестану и всем моим родным. Горячие приветствия из Калининграда моим тете Рай и сестре Айшат. Хочу послушать и подарить песню в исполнении Рустама Ахметханова и Ларисы Гаджиевой. «Чирип-чирип» называется песня. Что ж, большой привет и городу Калининград. Мы с удовольствием исполняем вашу просьбу. Вы не подписались, но вашим тете Рай и сестре Айшат мы с большим удовольствием и вам, собственно, конечно, тоже. Нашим слушателям это просто шедевр кумырской дагестанской эстрады. Песня «Чирип-чирип» звучит на волнах радио «Прибой». Встречайте Рустама Ахметханова и Лариса Гаджиева.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала. Устарбекова, 11. Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
6: Час желаний.
7: 12.21 время, точное московское, друзья мои, на волнах радио «Прибой» проходит программа по заявкам «Час желаний», и вы можете тоже писать на наш МАКС 108-988-291-1007, и таким образом составить наш прекрасный плейлист этого музыкального часа, чтобы наслаждались не только вы, но и все наши слушатели в разных концах, скажем, планеты. Итак, сообщение следующее. Здравствуйте, хочу заказать песню для детского сада 53 города Махачкала. Самый лучший в Дагестане от воспитанника Сулеймана. Песню на ваше усмотрение, хорошую какую-нибудь детскую, буду благодарна. Написала, я так думаю, это мать воспитанника детского сада 53 города Махачкалы Сулеймана. Ну что ж, для всех воспитанниц, для всех, для заведующей, для всех, для нянь. Наверное, этот музыкальный подарок получит из кинофильма, из мультфильма «Король и лев», друзья мои, в исполнении Элтона Джона. «Can you feel the love tonight?» Давайте послушаем прекрасный трек специально для вас.

0: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Это программа по заявкам. Час желаний. Сообщение очередное. Здравствуйте, прибои слушателям. Можно включить для нас «Вспомнить детство». «Руки вверх», «Плачь в темноте» для Иды и Розики. Спасибо, написала одна из них, видимо, вот писала сообщение тоже. Аида и Розика, для вас, собственно, это музыкальный презент готов звучать в исполнении группы «Руки вверх», «Плачь в темноте». Я думаю, многим будет привлекательно сейчас и приятно услышать этот трек от группы «Руки вверх». Давайте делаем громче.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: Я напомню, друзья мои, что программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека. В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: Радио Прибой. Реклама на радио.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47. Час желаний. Час желаний.
5: Слушайте внимательно. Новинка на радио Прибой.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Ну что, скажем так, такая мировая вариация прозвучала уже в исполнении на аварском языке, в исполнении народной артистки Дагестана Зайнаб Макаевой. «Ламбада» на наших волнах, на волнах радио «Прибой». Здесь проходит программа «Час желаний». Это программа по заявкам. Можете писать на Макс на 8-988-291-1007. И одно из сообщений следующее уже прозвучит вот-вот. Добрый день, радиостанция «Прибой». Слушаем вас с удовольствием и радуемся жизни. Для моей Кариночки поставьте, пожалуйста, Валерию «Маленький самолет». И спасибо, написала нам, наверное, это мама Зарема, скорее, конечно. Ну что, с большим удовольствием, Зарема, для вашей Кариночки мы ставим песню «Маленький самолет» в исполнении Валерии в программе «Час желаний» на волнах радио «Прибой».

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Без четверти, друзья мои, 13, московское точное время, на волнах радио «Прибой». Напомню еще раз, час желаний, хорошего летнего настроения всем тем, кто с нами, и понедельник продолжается. Пустите, пожалуйста, для нашей веселой компании, мы насладимся от души группой «Smokey», «Living Next Door to Alice». Поставьте, просто вот, компания, веселая компания, подписался слушатель по имени Саид. Мы исполняем ваше желание, наш закон, и мы с удовольствием с вами послушаем 3 минуты группу «Смок».

0: исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина «Витатмин». Спрашивайте в аптеках города.
6: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
9: Друзья мои, отличного и яркого лета желает вам спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
10: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68-2040 для профессиональной консультации.
11: Росювелир.
9: Ну и, конечно, приветствуем город Кизилюрт, куда шлется следующее сообщение. И написал нам сообщение «Тайный поклонник». Давайте послушаем. Салам алейкум. Валейкум салам. Можно будет песню для Хадишки из 38-го магазина города Кизилюрт? Подписался вот «Тайный поклонник». Пусть поставит песню Аслана Гусейнова «Падший ангел». Что ж, навострили уши, делаем громче. Отличный трек «Падший ангел» от Аслана Гусейнова, от «Тайного поклонника» для Хадишки из 38-го магазина города Кизилюрт.

12.57, друзья мои. Ну и финал очередного музыкального часа. Вот и программа «Час желаний» завершилась. Уже вечером с 17 до 18 соединяйтесь в нашей компании и звоните, пишите на наш номер на Макс на 8-988-291-1007. А пока еще один трек от Бруно Марса и Аустина Милца. И, конечно, в 13.00 в эфире выйдет Диана Гаджиева с хорошими новостями.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Минтранс утвердил новые правила безопасности перевозок автомобилей.

0: Транспортом в Дагестане сохраняется прогноз по неблагоприятным погодным условиям, и в Махачкале пройдут масштабные дорожные работы. Теперь подробно. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом, утвержденные приказом Минтранса. В частности, все водители должны проверять и контролировать техническое состояние транспортного средства, не допускать перегруза, включая переполнение пассажирского салона, а также обеспечивать надежность крепления багажа, четко следить за состоянием здоровья и не садиться за руль при противопоказаниях, соблюдать режим труда и отдыха, останавливаться в специально отведенных местах. По прогнозу Дагестанского гидрометцентра, до конца суток 9 июня местами по районам республики ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозами и усилением ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике. На реках прогнозируется повышение уровней воды до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей малого объема. Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением дорожных условий, увеличением количества ДТП, затруднением в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, нарушением работы систем жизнеобеспечения. В Махачкале в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни активными темпами» проводятся масштабные дорожные работы, сообщает пресс-служба муниципалитета. Планируется комплексное обновление 14 ключевых участков улично-дорожной сети с целью повышения качества и безопасности городских магистралей. В программу ремонта вошли 12 участков капитального характера и 2 объекта текущего ремонта. Общая протяженность обновляемого дорожного полотна составит более 11 километров. Работы будут вестись одновременно в нескольких микрорайонах и пригородных поселках городского округа, в том числе в Ленинкенте, Семендере, Новом Кушете. Авиакомпания «Белавия» перешла на двухразовое выполнение полетов по маршруту Минск-Махачкала-Минск. Напомню, авиаперевозчик возобновил рейсы в Дагестан 9 мая. В том же месяце самолеты летали один раз в неделю по субботам. Теперь добавлена вторая частота. Полеты осуществляются также по вторникам. Вылет из Минска в 13 часов 10 минут, прибытие в Махачкалу в 16:30. Обратный рейс из Махачкалы отправляется в 17 часов 30 минут. Посадка в Минске в 21:00. UFC официально объявил следующий поединок дагестанского бойца Умара Нурмагомедова. Его соперником станет американец Джонатан Мартинес. Бой пройдет в легчайшем весе и станет главным событием турнира UFC, который состоится 25 июля в Абу-Даби. В профессиональной карьере Умара Нурмагомедова 21 поединок, в которых он одержал 20 побед. На счету Джонатана Мартинеса 18 побед в 24 боях. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радиоприбой.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
2: Вы слушаете радиоприбой.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ам вавай, яхи седай зурне туш. Ам вихулин, макам туш.
2: Это не та зурна, на которой ты сможешь играть. Это не для твоего танца музыка.
0: Радио «Прибой».

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
5: Радио «Прибой». Дорого, как память.

Ну что, друзья мои, час 47, московское точное время. Вы слушаете радио «Прибой» и слушаете историю о любви, протекающей в разных временных эпохах. Это Мот и Ани Лорак были на волнах нашего радио под названием «Сопрано». Приветствуем в понедельник, 8 июня. Доброго всем дня, хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

заря свой путь. Смотри, для солнца страха нет, на небе скрись палящий свет, и тучи на восток спеша плывут, бегут.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Цели продовольственной доктрины, достигнутые с опережением, Магомед Рамазанов поздравил социальных работников Дагестана с профессиональным праздником, и в Махачкале пройдет межрегиональный фестиваль. Теперь подробно. В стране с опережением достигнуты цели продовольственной доктрины. Показатели самообеспеченности России по зерну, рыбе, подсолнечному маслу и картофелю значительно превышают плановые, рассказали в Минсельхозе. Отмечается, что доктрина, разработанная на 10 лет, предполагает обеспечение населения продовольствием на уровне от 75 до 100% в зависимости от вида продукции. Отмечается, что определенную тревогу вызывает ситуация с выполнением показателя по обеспечению молоком. На сегодняшний день он составляет 85% при плане 90%. Данная цифра учитывает поставки молочных продуктов из Белоруссии. При внезапных острых проявлениях болезни пассажиры крупных аэропортов смогут рассчитывать на экстренную или неотложную медицинскую помощь. Этого требуют новые правила оказания.

0: помощи в аэропортах, которые вступят в силу 1 сентября. В них детально прописывают, как и где должны работать фельдшерские здравпункты, каким оборудованием оснащаться, что делать при чрезвычайных ситуациях. Новый порядок распространяется только на аэропорты, через которые проходит более 39 тысяч пассажиров в месяц. Председатель правительства республики Магомед Рамазанов поздравил социальных работников Дагестана с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их труд имеет особую общественную значимость и заслуживает самого глубокого уважения. Каждый день специалисты помогают людям преодолевать жизненные трудности, оказывают поддержку тем, кто оказался в непростой ситуации, дарят внимание, заботу и надежду. В Дагестане продолжается строительство нового жилого микрорайона в Мамедкале, предназначенного для граждан, чьи дома были разрушены стихийным бедствием. Специалисты уже приступили к активной фазе, полным ходом идут планировка и выравнивание территории, а также инженерное укрепление грунтовых оснований. Параллельно обустраиваются временные подъездные пути, что обеспечивает бесперебойную доставку строительных материалов и проезд тяжелой техники. Под масштабный проект выделено 10 гектаров земли. С 9 по 12 июня в Махачкале пройдет межрегиональный фестиваль «Кавказ. Единая семья», в котором примут участие танцевальные и вокальные коллективы из регионов Северокавказского федерального округа, а также артисты из Великого Новгорода, Луганска и Ульяновска. Фестиваль является лауреатом премии правительства России. Концерты состоятся на центральных площадках города и в пригородах. Завершится фестиваль галопредставлением. Организаторы называют мероприятие главным культурным фестивалем макрорегиона. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». The best music on the best radio.

0: Реклама на радио.
1: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Не пропустите! Строймаркет Бисмар объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
7: И море отличной музыки.
8: Включайся. Радио Прибой.

Друзья мои, лирическое «Я» не может избавиться от воспоминаний о бывшем возлюбленном. Он их радиоприбой, ямайка, американская певица Грейс Джонс. И отличный трек под названием «Либертанго». Также песня прозвучала в фильме 88 года, кто смотрел «Неукротимый» режиссера Романа Полански. Итак, без четверти 15, московское точное. На волнах радио прибыла, как всегда, лучшая музыка. И зодиак от елки дали. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью «Хомовита». Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Минтранс утвердил новые правила безопасности перевозок автомобильным транспортом. В Дагестане сохраняется прогноз по неблагоприятным погодным условиям, и в Махачкале пройдут масштабные дорожные работы. Теперь подробно. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом, утвержденные приказом Минтранса. В частности, все водители должны проверять и контролировать техническое состояние транспортного средства, не допускать перегруза, включая переполнение пассажирского салона, а также обеспечивать надежность крепления багажа, четко следить за состоянием здоровья и не садиться за руль при противопоказаниях, соблюдать режим труда и отдыха, останавливаться в специально отведенных местах. По прогнозу Дагестанского гидрометцентра, до конца суток 9 июня местами по районам республики ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозами и усилением ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике. На реках прогнозируется повышение уровней воды до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей малого объема. Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением дорожных условий, увеличением количества ДТП, затруднением в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, нарушением работы систем жизнеобеспечения. В Махачкале в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни активными темпами» проводятся масштабные дорожные работы, сообщает пресс-служба муниципалитета. Планируется комплексное обновление 14 ключевых участков улично-дорожной сети с целью повышения качества и безопасности городских магистралей. В программу ремонта вошли 12 участков капитального характера и 2 объекта текущего ремонта. Общая протяженность обновляемого дорожного полотна составит более 11 километров. Работы будут вестись одновременно в нескольких микрорайонах и пригородных поселках городского округа, в том числе в Ленинкенте, Семендере, Новом Кушете. Авиакомпания «Белавия» перешла на двухразовое выполнение полетов по маршруту Минск-Махачкала-Минск. Напомню, авиаперевозчик возобновил рейсы в Дагестан 9 мая. В том же месяце самолеты летали один раз в неделю по субботам. Теперь добавлена вторая частота. Полеты осуществляются также по вторникам. Вылет из Минска в 13 часов 10 минут, прибытие в Махачкалу.

0: 16:30. Обратный рейс из Махачкалы отправляется в 17:30. Посадка в Минске в 21:00. UFC официально объявил следующий поединок дагестанского бойца Умара Нурмагомедова. Его соперником станет американец Джонатан Мартинес. Бой пройдет в легчайшем весе и станет главным событием турнира UFC, который состоится 25 июля в Абу-Даби. В профессиональной карьере Умара Нурмагомедова 21 поединок, в которых он одержал 20 побед. На счету Джонатана Мартинеса 18 побед в 24 боях. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
2: Радио «Прибой» в Буйнакске.
3: Радио «Прибой» в Дербенте.
2: Радио «Прибой» в Кизилюрте.
3: Радио «Прибой» в Махачкале.
4: Радио «Прибой» в Кизляре.
5: Радио «Прибой».

0: Лариса Долина открыла, вернее, не открыла, а отметилась в нашем эфире почти в самом его начале, 15-13 в столице, друзья, билась в твое сердце, очень впечатляющая и воодушевляющая композиция. Друзья, хочу поприветствовать всех, кто проводит этот замечательный летний денечек в нашей компании. Да, это понедельник, но тем не менее, мне хочется пожелать, чтобы понедельник был не днем тяжелого старта, а, скажем так, точкой отсчета для маленьких и больших побед. Начните неделю с уверенности, и все обязательно получится. По крайней мере, я вам этого искренне желаю. Ну, а что касается музыки в эфире радио «Прибой», пусть она станет для вас только вдохновением.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: все времена.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Зажигательная композиция на лезгинском языке под названием «Лезгияр». Вероятнее всего переводится «Лезгины» в исполнении красивого дуэта Жаклины и Сабины Абдулаевой. Каждая исполнительница, друзья, надо заметить, имеет свой неповторимый вокальный стиль. И вот работая в тандеме, эти две творческие личности получили прекрасную возможность исполнить это произведение гармонично, дополнительно друг друга. И мне кажется, вот эта вот эмоциональная наполненность и передача национального колорита у них, конечно, замечательно получилась. Итак, Жаклина и Сабина Абдулаева только что отметились в нашем эфире в рамках рубрики «Премьера» на радио «Прибой».
1: Лето, лето, лето на твоей волне.
2: Включай лето вместе с любимым радио.
3: «Прибой». Реклама на радио.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств». Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В стране началась четырехдневная рабочая неделя. Сеть АЗС «Татнефть» в Дагестане приняла решение не поднимать цены на топливо. И махачкалинцев призвали не выбрасывать габаритный мусор в контейнеры. Теперь подробно. В России началась короткая рабочая неделя. Она будет у всех, кто работает, по 5 дней. 12 июня отмечается День России. Он выпадает на пятницу, поэтому россиян ожидают трехдневные выходные с 12 по 14 июня. Четверг – сокращенный день на час, так как является предпраздничным. Отмечается, что работа в такой день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха. Следующая сокращенная рабочая неделя будет в ноябре из-за Дня народного единства. Депутаты предложили прописать в законе об образовании предельное время, которое будут тратить педагоги на подготовку необходимых документов. Соответствующий проект поправок опубликован в электронной базе Госдумы. Это, по мнению авторов инициативы, позволит сократить избыточную бюрократическую нагрузку на педагогических работников и перенаправить их трудовые ресурсы в сферу непосредственного взаимодействия с обучающимися. Предполагается, что учет и контроль затрат рабочего времени на подготовку документов будет определять работодатель в соответствии с порядком, определяемым федеральным органом исполнительной власти. На фоне роста цен на бензин в Дагестане сеть АЗС «Татнефть» приняла решение пока не повышать стоимость топлива. Об этом сообщили представители компании, назвав свой подход социально ориентированным. В региональном Минэнерго рост цен связывают с сезонным увеличением спроса и перебоями в работе крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Вопрос находится на контроле федеральных властей. Компания не уточнила, как долго планирует удерживать текущий уровень цен. В Махачкале ежедневно фиксируют выброс строительного и крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов. Отмечается, что они не входят в состав ТКО и не подлежат вывозу региональным операторам. Остатки стройматериалов и старая мебель повреждают инвентарь и усложняют очистку контейнеров. Негабаритный мусор необходимо утилизировать за отдельную плату через специализированные организации. Нарушение правил влечет административную ответственность. Администрация Махачкалы вводит запрет на остановку и парковку транспортных средств на нечетной стороне улицы Магомеда Гаджиева в пределах участка от улицы Гайдара Гаджиева до улицы Уманханова. Решение направлено на повышение пропускной способности одной из ключевых городских магистралей. В ближайшее время на указанном участке будут установлены специальные дорожные знаки. Владельцам автомобилей рекомендуется заранее спланировать парковку в другом месте, чтобы избежать эвакуации и административных штрафов. И о курсах валют: на сегодня доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56.

0: 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем навстречу.

0: И иногда даже полчаса, друзья, могут стать решающими в жизни человека. Митя Фомин с песней под названием «Полчаса» только что открыл новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». И время, и времена меняются. Не знаю даже, хорошо это или плохо. Приходят новые поколения, у которых, казалось бы, все не такое, как у прежних. И вкусы, и интересы, и жизненные цели, все совсем другое. Но, мне кажется, трудноразрешимые какие-то личные вопросы между тем почему-то остаются просто неизменными. Но такова жизнь. Друзья, хочу поприветствовать вас в новом музыкальном. Всем пожелать доброго дня и хорошего настроения. И пусть сегодняшний понедельник будет просто легким, удачным и успешным.
1: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.

0: Аварская поговорка.
1: Нишергу ватан алжан чьярбак жужах.
2: Свой край – рай, чужой – ад.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, Витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
6: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Красивая песня на агульском языке под таким очень замысловатым названием «Жизнь». Почему замысловатым, друзья? Потому что мы постоянно думаем о том, как прожить жизнь. А на самом деле это не значит успеть как можно больше. Это значит позволить себе идти своим шагом. Где-то бежать со всех ног за мечтой, где-то замереть, разглядывая закат, а где-то свернуть не туда, чтобы увидеть, возможно, самые красивые цветы у обочины. Главное, не проспать повороты, где нас ждет настоящее счастье.

0: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Мастердент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастердент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Пробки на дорогах.
8: О том, что происходит на дорогах нашего города, друзья, рассказываем в пробке, в рубрике «Пробки» на радио «Прибой». Самая актуальная информация о том, где сейчас заторы, а где можно свободно проехать. Согласно сайту 2GIS, 4 балла пробки сейчас в Махачкале. Я вижу огромное количество ДТП. С чем это связано, сейчас, конечно, сложно судить, но пробки связаны, я думаю, именно с этим фактором. Итак, на Троллейбусном кольце есть ДТП, соответственно, здесь достаточно сложно проехать, есть затор со стороны Магомеда Гаджиева. Небольшое затруднение со стороны Гайдара Гаджиева, такое же положение и со стороны проспекта Акушинского, а вот от Троллейбусного кольца до пересечения с улицей Агасиева, которая, в свою очередь, тоже сильно загружена. Друзья, ну вот прям очень сильно затор. Далее идем. Если посмотреть на центр города, улица Доходаева, Коркмазова, Абубакарова, Танкаева сейчас загружены. Улица Магидова, двусторонняя пробка. Магомеда Гаджиева, можно сказать, можно проехать без особых усилий и нервов. Улица Ирчи Казака, двусторонний затор. Магомеда Яракского тоже сейчас загружена. Аскара, Даниялова, Гусаева тоже сейчас загружены. На редукторном поселке, я тоже вижу, есть у нас затруднения в передвижении. Улица Примакова посвободнее, но вот на Хаджибулача местами есть заторы, особенно в районе развязки на мосту, под мостом, в районе Восточного рынка тоже сложно сейчас проехать. В общем, друзья, вот такая вот ситуация. Очень сильный сейчас затор в районе Северной автостанции на проспекте Акушинского. По проспекту Казбекова в Семендере тоже достаточно сложно сейчас. Ну вот, Хасавюртовское шоссе свободно. Далее, что это у нас? Агачаули свободно. А вот в Каспийске тоже ситуация неплохая. В общем, друзья, как-то так. Но самое главное, что хочется сказать, друзья, ГИБДД Республики Дагестан просто бьет тревогу. И мы обращаемся к жителям и гостям республики с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого из нас. И нарушение правил дорожного движения нередко приводит к трагическим последствиям, унося жизни людей и причиняя вред здоровью взрослых и детей. Друзья, особое внимание необходимо уделять безопасности детей. Родителям важно регулярно напоминать ребенку о правилах безопасного поведения на дороге и личным примером, подчеркиваю, личным примером формировать культуру законопослушного поведения. Помните, соблюдение правил дорожного движения и отказ от опасных маневров и уважение к другим участникам дорожного движения – это залог сохранения жизни и здоровья. Помните об этом.
0: Радио «Прибой» в Махачкале. 100,7 FM.

0: Let's go! You already know!
1: Мили ошибки.
2: Чахумей, я
0: know. 2013.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой. В Дагестане 17 часов. На радиоприбой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме заключили более 1000 соглашений. В Махачкале временно отключат газ. И в Дагестане пройдет фестиваль «Горция». Теперь подробно. В этом году на Петербургском международном экономическом форуме заключили более 1000 соглашений на общую сумму свыше 6 триллионов рублей. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков. Он заявил, что в мероприятии приняли участие представители из 142 стран мира. Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Как отметил советник российского лидера, МЭФ показал, что западные инвесторы проявляют осторожный интерес для возвращения. Вместе с тем он указал, что Россия последовательно предлагает сотрудничество партнерам из стран Африки, Южной Америки и Азии. Начало взимания технологического сбора на электронику предложили перенести по просьбе объединений отрасли с 1 сентября на 1 декабря. Это предусматривает поправки в бюджетный кодекс, внесенные в Госдуму правительством. Техсбор на электронику – это обязательный платеж, который должны вносить организации и индивидуальные предприниматели, ввозящие из-за рубежа электронную продукцию и ее компоненты, например, компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другую продукцию. Его взимание призвано стимулировать локализацию сборки и производства электроники в России. На двух газораспределительных станциях в Махачкале планируется ограничение газоснабжения. Завтра с 9 часов утра до 18 часов вечера будет временно прекращена подача газа потребителям от газораспределительных станций «Махачкала-Восточная-1» и «Махачкала-Восточная-2». Это связано с проведением плановых работ. Абонентам настоятельно рекомендуется на время отключения перекрыть краны перед газовыми приборами. Дагестанский завод «Концерн КЭМС» успешно провел еще одни пробные летные испытания вертолета собственной разработки. Первый этап испытаний двигателя проводился без установленных лопастей, второй с ними. Также проводилась проверка навигационного комплекса. Ранее сообщалось, что на базе завода будет организована полная сборка и изготовление всех компонентов винтокрылой машины, кроме двигателя. При этом основное применение вертолета связано с гражданской малой авиацией. Одновременно он сможет перевозить до 5 человек. С 10 по 15 июня в Дагестане пройдет международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» и форум народов России «Наша Россия, наш Дагестан». Фестиваль является одним из крупнейших культурных событий региона. Уже почти четверть века он объединяет хранителей народных традиций, творческие коллективы и мастеров народного искусства из России и зарубежья. Мероприятие служит площадкой для обмена опытом и сохранения культурного наследия. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай радио «Прибой».

0: Радио «Прибой». Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, понедельник – это как первая страница новой главы. Мне хочется, чтобы эта глава была интересной, легкой и наполненной хорошими событиями. Надеюсь, сегодняшний день не был для вас столь сложным, и вы сейчас, проделав уйму работы, готовитесь завершить рабочий день. Ну а для того, чтобы оставаться в хорошем расположении духа и идти домой в хорошем настроении, добираться домой, вы наверняка проводите время в нашей компании. Это программа «Час желаний», спонсором которой является ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Прямо сейчас рекламный ролик нашего партнера.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».
1: 8-988-291-1007 – наш эфирный номер телефона. Друзья, вы легко сумеете дозвониться к нам, либо отправляйте свои смс-послания на этот же номер в мессенджер Макс. Ага, есть уже звоночек, давайте будем знакомиться. Алло, добрый вечер.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Меня зовут Айша.
1: Очень приятно. Откуда вы к нам дозвонились?
4: Я дозвонилась к вам с Хасавёрта.
1: Замечательно. Ну, рассказывай, Айша, чем занимаешься? Уже начались каникулы?
4: Ага, каникулы тоже начались. Угу. Я у бабушки в село.
1: Так.
4: Хотела бы им передать привет.
1: Угу. Молодец. Ой, как жаль, сорвался звоночек. Как жаль. Айша, звони нам опять, я дождусь твоего звоночка и обязательно выведу в эфир. Ну, а пока зачитаю смс-послание. Так, ассаламу алейкум, радио «Прибой». Пишу из города Краснодара. Хочу передать большой салам в свой родной Агульский район. Поставьте, пожалуйста, песню Наргиле Даргаевой «Мой край». Очень скучаю по родину. Спасибо, «Прибой», за то, что вы есть, пишет нам Магомед Расул. Ну что ж, Магомед Расул, мы шлем вам горячий дагестанский салам. Что касается песни, то она прозвучит буквально через несколько мгновений. И еще одно смс-послание. Здравствуйте, Алиса. Поставьте, пожалуйста, песню «Баригель», если у вас есть. Спасибо большое заранее. Есть, конечно, Кристина ее исполняет. Песня прозвучит обязательно. Ну, а я буду дожидаться звоночка Айши. К сожалению, на линии не удержалась. Либо напиши нам, Айша. Мы будем ждать твое смс-послание.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите. Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
3: Час желаний. Исполнение любых желаний.
4: В разумных пределах.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Продолжаем передавать приветы, друзья, и делать приятные музыкальные подарки своим родным и близким. А есть еще порция СМС-посланий, зачитаю прямо сейчас. Добрый вечер, радио Прибой, меня зовут Муслим, я с Алмалом. Хочу передать всем салам, всем тем, кто меня узнал и хотел бы послушать в исполнении Зайнаб Махаевой песню «Ва-ба-бай». Спасибо вам большое. Ну что ж, прозвучит песня обязательно, шлем вам большой привет, желаем вам хорошего настроения. Далее идем. Добрый вечер, Алиса. Уже весь Прибой со мной. Прибой ТВ, Прибой ТВ Спорт и я с вами. Ну, это же классно. Только при просмотре немного зависает канал. Не могу найти причину. У меня домашний интернет дома. Да, вот сейчас, к сожалению, с интернетом очень часто проблемы, поэтому, наверное, именно в этом и вся проблема. Даргинскую песню, если можно. Да, конечно, будем слушать вместе с вами с большим удовольствием. Что-нибудь красивое обязательно на даргинском языке подберу. И вот быстренько еще одно СМС-послание. Привет, Алиса. Поставьте, пожалуйста, песню «Масарим Real Love» для моей подруги Артишки. Ну что ж, для Артишки будет звучать песня «Масари Real Love» в самое ближайшее время.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Выбирай! Выбирай то, что нравится.
8: Что-то около 20 минуточек, если быть точнее, 23 минуточки у нас с вами, друзья, еще для общения есть. 8-988-291-10-07, наш эфирный номер телефона. Вы легко сумеете дозвониться к нам, либо пишите нам в мессенджер Макс и передавайте приветы, делайте приятные музыкальные сюрпризы для своих родных и близких. Поверьте мне, это незабываемо. Итак, очередная порция смс-посланий прямо сейчас. Добрый вечер, Алиса. Еду в маршрутку, слушаю радио «Прибой». Хочу передать привет всему маршруту 4Б, маршруточнику и всем пассажирам. Вот сейчас все заулыбались. Ну, это же классно, замечательно. Поставьте, пожалуйста, «Нравится жизнь» для всех нас. Ну что, счастливого пути вам, хорошего настроения. Рада, что у вас есть такая возможность вызвать улыбку на лицах людей. И это на самом деле прекрасно. Далее идем. Секундочку. Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Буйнакском. Передаю салам всем своим родным и близким, а еще передаю привет своей любимой жене. Поставьте, пожалуйста, Давуда Муртазалиева песню «Любимая». Есть такая песня, будет звучать обязательно. Надеюсь, ваша супруга сейчас слышит, и ей будет безумно приятно. И вот еще одно смс-послание. Добрый вечер, Алиса. Хочется послушать красивую восточную музыку для души. Если есть, поставьте, пожалуйста. Да, конечно, есть. С удовольствием будем слушать вместе с вами. Но прежде я напомню о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего. Далее рекламный ролик нашего партнера.
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
5: Понедельник, друзья, вечер понедельника. Думаю, это идеальное время, чтобы привести мысли в порядок, проанализировать все, что было сделано, и, конечно же, продумать все, что должно быть сделано на неделе. И после уже можно взяться за дела с новыми силами. Пусть все задуманное получится легко и непринужденно. Ну, а мы пока завершаем программу «Час желаний». А еще одно СМС-послание. Добрый вечер, Алиса. Хорошего настроения всем, кто сегодня слушает радио «Прибой». Передаю большой привет в город Избербаш. Если можно, поставьте, пожалуйста, Еву Власову песню «Забираем». Спасибо, пишет Джамиля. Ну что ж, Джамиля, именно эта композиция и поставит точку в программе «Час желаний» сегодня. Я же напомню, что в 18 часов стартует очередной информационный выпуск новостей. Если вы хотите быть в курсе всех событий, происходящих у нас в республике и за ее пределами, друзья, оставайтесь с нами.

0: Радио Прибой.
1: В Дагестане 18 часов. На Радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В стране началась четырехдневная рабочая неделя. Сеть АЗС «Татнефть» в Дагестане приняла решение не поднимать цены на топливо, и махачкалинцев призвали не выбрасывать габаритный мусор в контейнеры. Теперь подробно. В России началась короткая рабочая неделя. Она будет у всех, кто работает, по 5 дней. 12 июня отмечается День России. Он выпадает на пятницу, поэтому россиян ожидают трехдневные выходные с 12 по 14 июня. Четверг – сокращенный день на час, так как является предпраздничным. Отмечается, что работа в такой день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха. Следующая сокращенная рабочая неделя будет в ноябре из-за Дня народного единства. Депутаты предложили прописать в законе об образовании предельное время, которое будут тратить педагоги на подготовку необходимых документов. Соответствующий проект поправок опубликован в электронной базе Госдумы. Это, по мнению авторов инициативы, позволит сократить избыточную бюрократическую нагрузку на педагогических работников и перенаправить их трудовые ресурсы в сферу непосредственного взаимодействия с обучающимися. Предполагается, что учет и контроль затрат рабочего времени на подготовку документов будет определять работодатель в соответствии с порядком, определяемым федеральным органом исполнительной власти. На фоне роста цен на бензин в Дагестане сеть АЗС «Татнефть» приняла решение пока не повышать стоимость топлива. Об этом сообщили представители компании, назвав свой подход социально ориентированным. В региональном Минэнерго рост цен связывают с сезонным увеличением спроса и перебоями в работе крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Вопрос находится на контроле федеральных властей. Компания не уточнила, как долго планирует удерживать текущий уровень цен. В Махачкале ежедневно фиксируют выброс строительного и крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов. Отмечается, что они не входят в состав ТКО и не подлежат вывозу региональным операторам. Остатки стройматериалов и старая мебель повреждают инвентарь и усложняют очистку контейнеров. Негабаритный мусор необходимо утилизировать за отдельную плату через специализированные организации. Нарушение правил влечет административную ответственность. Администрация Махачкалы вводит запрет на остановку и парковку транспортных средств на нечетной стороне улицы Магомеда Гаджиева в пределах участка от улицы Гайдара Гаджиева до улицы Уманханова. Решение направлено на повышение пропускной способности одной из ключевых городских магистралей. В ближайшее время на указанном участке будут установлены специальные дорожные знаки. Владельцам автомобилей рекомендуется заранее спланировать парковку в другом месте, чтобы избежать эвакуации и административных штрафов. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: В 90-х два парня из Ставрополя приехали в Москву. Мечтали о концертах, альбомах и народном признании. И вполне обоснованно. В своем родном городе они были уже звездами. А в Москве работали кем придется. Строителями, курьерами, продавцами. А в свободное время занимались творчеством. Так в 2008 году и началась история группы «Градусы». Группу, которая знает, я думаю, что вся страна. Группу, которую с удовольствием слушают и в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, я хочу поприветствовать всех тех, кто только что к нам присоединился. Всем желаю доброго вечера и хорошего настроя.
1: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Тема любви и романтики в современной музыке, как национальной, так и не только, продолжает оставаться одной из самых востребованных и эмоционально насыщенных, друзья. И вот еще одна красивая композиция про любовь, а исполняет ее вот такая вот талантливая, замечательная девушка Гуля Джаватова. Песня называется «Пусть не гаснет, а любовь». Я думаю, что ей все-таки удалось передать искренние чувства, используя разнообразные такие музыкальные хуки, создавая атмосферу тепла, нежности, ну и таинственности в том числе. Радио

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Виктория Дайнеко только что отметилась в нашем эфире «Якутский бриллиант». Ну вот я слушала, слова, конечно, очень глубокие, очень эмоциональное, запоминающееся исполнение. И это, безусловно, ну, какие-то такие определенные чувства вызывает. Приятные, можно сказать. Друзья, 18:45 в столице. Завершается мое пребывание в эфире. Впереди у нас творение Гаджилава Гаджилаева. Далее блок полезной информации. Владимир Пресняков и Real Stick в завершении этого музыкального часа. Я же, ведущая Алиса Шахназарова, прощаюсь с вами уже до завтра. Желаю вам хорошего вечера, прекрасного настроения. Конечно же, тепла в душе и за окном. Будьте здоровы и счастливы. И пока-пока.
1: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск на Амуре. Слушай родину по всей России.

0: Реклама на радио.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме заключили более 1000 соглашений. В Махачкале временно отключат газ. И в Дагестане пройдет фестиваль «Горция». Теперь подробно. В этом году на Петербургском международном экономическом форуме заключили более 1000 соглашений на общую сумму свыше 6 триллионов рублей. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков. Он заявил, что в мероприятии приняли участие представители из 142 стран мира. Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Как отметил советник российского лидера, ПМЭФ показал, что западные инвесторы проявляют осторожный интерес для возвращения. Вместе с тем он указал, что Россия последовательно предлагает сотрудничество партнерам из стран Африки, Южной Америки и Азии. Начало взимания технологического сбора на электронику предложили перенести по просьбе объединений отрасли с 1 сентября на 1 декабря. Это предусматривает поправки в бюджетный кодекс, внесенные в Госдуму правительством. Техсбор на электронику – это обязательный платеж, который должны вносить организации и индивидуальные предприниматели, ввозящие из-за рубежа электронную продукцию и ее компоненты, например, компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другую продукцию. Его взимание призвано стимулировать локализацию сборки и производства электроники в России. На двух газораспределительных станциях в Махачкале планируется ограничение газоснабжения. Завтра с 9 часов утра до 18 часов вечера будет временно прекращена подача газа потребителям от газораспределительных станций «Махачкала-Восточная-1» и «Махачкала-Восточная-2». Это связано с проведением плановых работ. Абонентам настоятельно рекомендуется на время отключения перекрыть краны перед газовыми приборами. Дагестанский завод «Концерн КЭМС» успешно провел еще одни пробные летные испытания вертолета собственной разработки. Первый этап испытаний двигателя проводился без установленных лопастей, второй с ними. Также проводилась проверка навигационного комплекса. Ранее сообщалось, что на базе завода будет организована полная сборка и изготовление всех компонентов винтокрылой машины, кроме двигателя. При этом основное применение вертолета связано с гражданской малой авиацией. Одновременно он сможет перевозить до 5 человек. С 10 по 15 июня в Дагестане пройдет международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» и форум народов России «Наша Россия, наш Дагестан». Фестиваль является одним из крупнейших культурных событий региона. Уже почти четверть века он объединяет хранителей народных традиций, творческие коллективы и мастеров народного искусства из России и зарубежья. Мероприятие служит площадкой для обмена опытом и сохранения культурного наследия. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
4: К Адаму приходили разные животные, чтобы поприветствовать его. Одними из первых пришли антилопы. Адам сделал им дуа и погладил по спине, после чего Всевышний вселил в них мускусный мешок с приятным ароматом. Почувствовав этот аромат, другие животные спросили о причине его появления, и антилопы ответили, что причиной послужило посещение Адама. Звери, желая источать такой же аромат, отправились к Адаму. Тот также сделал дуа и погладил их по спинам. Но ни у кого из них аромата не появилось, и они с удивлением спросили у антилоп: «Мы тоже пошли к Адаму. Он нам тоже сделал дуа и погладил по спине. Но у нас не появилось аромата, как у вас. Почему?» На что антилопы ответили: «Мы посетили Адама ради Всевышнего, и за это Всевышний одарил нас этим ароматом».
0: На Радио Прибой притчи народов мира.
5: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Большой выбор колясок в Киргуд-Дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: там, как ты мне.
1: Табасаранская поговорка.
2: Реопроб за куризми илдипан.
3: То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Не пропустите! «Строймаркет Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
8: Музыка, которая...

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

дождя летнего, чтобы быть твоей главной музою. По судьбе небом жизни спосланной,

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Дождь падает в сердце, и мне не согреться.

столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина «Витатмин». Спрашивайте в аптеках города.
5: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
6: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: поклонникам песни в стиле шансон.
1: Я тебя не отдам.
0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Аварская поговорка.
1: Хунвач иналдасан, хунвач инхик.
2: Лучше получить весь о гибели твоей, чем о трусости.
3: Радио «Прибой».

0: клетка.
1: Лето, лето, это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
2: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91-37-11.
6: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Лиц и балаван. О самом дорогом с тобою говорю. Балаван. Хочу весну тебе пожаловать. Могу судьбу тебе пожаловать. Что скажешь, тот

0: Радио «Прибой». Энергия эфира.
1: Реклама.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью «Хомовита». Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радіо Прибой. The best radio of Dagestan.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109. 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой» в Хасавюрте.
8: 103.4 FM.

0: банани, мереве via Prade, quinte poi gassi.
1: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко».

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводят хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радио Прибой.
1: Лезгинская поговорка.
2: Балкан хрила, прарамухта, и тим хрила, туар.
3: После коня остается седло, после мужчины имя.
1: Радио Прибой.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.